рубай об эти греты, радуйся, молоту в сильной роте, водоспадом.